Мази мощная гарганта, ты кощей на тайнях хочешь. Сам музыка моя армада, трошок умею шкуду. Скаверя он дом, а темно сыту мусуртуду. Вася на квеста фурверку, мусу фосы до форну. Вендеря до зал папа, пока лаш сам и гонял дону. Исту на вам весь умазен вас. Вещи махи мега до палаты.